0: come. Черт, ты I come.
1: Я сажусь за yeah. Увожу тебя. Причем тут
0: I come.
1: Причем тут
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fisting.

0: Dungeon Master. Boy next door. Next door. Dungeon.
1: Встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу. Да зверю, верю, верю. Не забуду, буду, буду. Буду говорить.
0: Здравствуйте,
1: вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой вышины.
0: Dungeon Master. Boy next door.
1: Do you like what you see?

0: Эйфенок, твой фенок. По-английски так, как по-русски так. Но
1: boy next door
0: знает только бог. Ты через порог сделай прыг-скок, чтоб
1: subject
0: я смог. Сделав
1: anal
0: чмок, ты получишь
1: come
0: и по попке на тьмы шмяк. И там будет смог. Сделай
1: my ball.
0: Сделай

0: как можно с так называемый залезть в
1: Dungeon.
0: Вот я алкоголик.
1: A swallow come.
0: Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты...
1: Do anal.
0: Что такое?
1: Bad cock.
2: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошен...
1: Bad cock.
2: Я ощущаю, что будто мне все... Но все равно испытываю чувство облегчения. И я хочу просто спрятаться от...

0: latex gloves.
1: Come make me love to me, young it's
0: swallow. Latex gloves.
1: Come make me love to me, young it's
0: swallow.
1: Планетила и не берегла. Решила и забила на слава. Кажется, что кружится моя
0: Latex Club. Boy.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Anal.
1: Надо, надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latex club. Come.
1: Мармеладный яичник.
0: Swallow.

0: все, что было между.
1: Fuck you!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master. This thing ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет между. Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. This thing ain't no. Dick, hot sex, fucking cunt, fucking cunt, bugs, swallow my cunt, suck some dick, this thing ain't no, dick.

выключаю ультразекс. Я включаю ультразекс. Я выключаю ультразекс. Я выключаю ультразекс.

Море таблеток, а кто-то просто кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. А кто-то

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
1: Приготовились?
2: С неба
0: coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
0: секс.
2: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
0: секс.
2: Очень разные мужики.
0: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужик.

0: Muschelskizzes. Halleluja, Muschelskizzes. Hey, hey, Muschelskizzes. Halleluja, Muschelskizzes. Hey, hey.
1: Det är mycket. Halleluja. Радость одинокие женщины. Аллилуйя! Каждой женщине по мужику. Аллилуйя! Ловите мужиков с неба.
2: Темная скроет под бандидж.
3: Fuck you!
4: Чтобы запомнилась.
5: Finger in anal.
4: Глаза закрыты.
5: Swallow my semen.
4: Ночью открыти.
2: Ass.
4: Строит
2: bondage.

0: не хочу
1: Сагли.
0: Так одиноко, но греет душу.
1: Так.
0: Ты мой теплый
2: Latex glove.
0: Я не хочу
1: Four pants.
2: Finger in ass. For master.
1: Oh
2: yeah.
1: Four pants. Keep back here.
3: Fucking slaves.
2: Bad.

0: performance artist.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
0: anal.
1: Я устал.
0: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой,
0: suction.
1: Свой,
0: oh.
1: И свой,
0: ass.
1: Как правильно,
0: fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, не готовы рвать это
0: dick.
1: До костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
0: Please.
1: И есть два. Типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
0: Billy.
1: Уперты зад.
0: Pants.
1: Смотри, не разорви.
0: You anal.
1: You нет в темноте.
0: Like come. That turns me on.

0: виду.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: пускать.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять, так что
2: плагней.
0: Есть два типа. Другие никогда не подставят.
2: Gay sex.
0: Не скажут.
2: Don't do anal, just lube
0: it. Смотрите, разорвет.
2: You're wrong.
0: Готов.
2: Swallow my cup.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с...
2: Чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берут
2: спи,
0: не замечая потерь. И чистая, как слеза.
2: Бэээ.
0: Два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартых
0: детей. И упустят момент. Внутри не разорвет.
2: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
2: рвать
0: этот дик.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: хочу, снос не могу никак.
1: Oh, shit, I'm sorry.
0: И пришла я на
2: фистинг,
0: чтобы найти тебя снова тут.
2: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом
1: some dick.
0: Уже не мои, топчет знакомый мне
2: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
2: Door is $300.
1: Van.
0: Был лишь моим, лишь моим.
2: Dungeon Master.
0: Вас, а
1: bad cock.

0: Amazing.
1: Subject.
2: Spanking.
0: Marino.
3: Верби на тая концерты. Мы понимаем, что
2: really?
3: Серьезно. Не надо думать, что
0: самое
3: не напрягайся.
0: Stick finger in, Marino. Ass.
3: Круто.

0: Smasher.
1: За последние 300 лет я лучше, чем
2: ты. Гей,
3: как?
2: Ой.
3: Эй, но.
0: Лонг, лав,
3: дэд.
1: И даже я...
3: Как?
1: Yeah!

0: Разрывая в клочья
1: Latex Club.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Любой
0: А по бегу

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными города дуют молодые
0: bad cocks.
2: Я не могу по

0: отпущу, иди. Проходит медленно так.
1: So horny.
0: И этот яростный крик. Зову тебя.
1: My fucking gay website.

0: me come.
1: Fuck you.
2: А тебя мурашки по моей
0: спине.
1: Ай, ай, ай,
2: ты только представь, что с нами может случиться.
3: Deep dark fantasies.
0: Ass. Make me come.
3: Just lube it up.
4: Hang it up.
3: Fantasy.
1: Take it, boy.
5: Ladies first.
1: Fucking slaves, get your ass back here.
0: Yeah! My ass. Coming. Coming.

0: also more emotional.
1: Yes, yes.
2: Let's go. Меня зовут Фран.
3: Ну а я
2: в туалете не
3: мы идем
2: в садик. Вижу, вы рады.

0: Master. Do anal.
1: Mr. Ashwood.
0: Upload. Sitting. Sitting.
2: Некуда. По южному зазе. Хочется, надо, ведь мне уже.
0: My place.
2: Но sitting. Некуда. А sitting. Кто куда? Да ладно, не беда, ведь ты еще.
0: Just loop it up.
2: Малиновая.
0: Anal.
2: Малиновый.
0: That cock.

0: мерят
1: some dick.
0: В ожидании
1: sex.
0: Идет не спеша.
1: Семена.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно в

0: Я спешу к ним, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семена.
0: Но сделать, что нужно для этого.

0: Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит
1: под my cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: Я suck dick.
1: Пять лет ты у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня нет.
0: $300.
1: Я бью ее сапогами.
0: Ow!

0: Suck dick.
1: Недоношенный.
2: Full master.
1: Войны.
0: Yeah. Suck dick.
3: Really?
0: Залечимая. Bondage. Suck dick. Suck dick.
1: Добытой богом.
4: Yeah.
2: Fucking

0: bad cock.
1: Massive. Horny.
2: Suck some dick.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Yeah. Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: Boy next door.
4: He's late.
3: This thing. Bondage. Master.
0: Okay. Я не знаю, почему я решил.
1: Anal.
0: Может быть, все потому, что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже агент, я вас априори выше. Я в жопу долбил.
3: Бой на
0: джин, а я Аладдин.

0: Mr. Vane.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
3: Swallow Calm.
2: В твоей голове
3: Fat Cock.
2: Мои просто
3: Boy Next Door.
2: Ты же знаешь,
3: This thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: Latex Cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Billy.
2: Ну а я простой человек. У меня
3: $300.
2: Макдональдс тоже
5: Wonderful.
2: Ты же знаешь,
5: Mate.
2: Мы не берем
3: Calm
2: назад. Так что наши
3: Dark

0: coming, fucking coming, fucking coming.
1: Если можешь,
2: suck dick.
1: И 100 000 таких голосов разыграется.
2: Party.
1: И мы живем для того, чтобы в нас преломлялись.
2: Oui.
1: Но если когда-нибудь вдруг потеряется фокус, то
3: на бой
1: положись, люби.

0: на твой. $300.
1: Принесите скорее.
2: The semen.
1: Глядите, что вы.
0: Fucking coming.
1: Вы поспешите. Откройте, освободите. Настанет день ослепительный. Пленку засветим мы.
0: Два
1: столетия. И нам не нужен глушитель. Но не работают.
0: Brothers.
1: Репите. А я все жду тебя в
0: dungeon.
1: Между
0: two anal and bondage.
1: Скорее.
2: The semen.
1: Глядите, что вы я вас.
0: Fucking coming.
1: Поспешите на твой
0: 300.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой Бахмут? Под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

утром. Собирается братва. Тетя Маша варит семена. Идет Гюльнару Бастурма. Мацу заводит, Гоги делает шахмет. А Алине вот.

0: ебанусь тромбом. Станет тебе гробом, если
1: то мы
0: громко. Я просто скуда это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто скуда это.

0: is 300 bucks.
1: Semen.
0: 300 bucks. 300 bucks.
2: Leather.
3: Anal.
2: Deep
3: dungeon. Наших так много тайн, но все, что ты нашел, лутай.

0: станет
1: fucking slay.
0: Словно спичкой
2: Gaming question.
0: Будет небо и наступит
3: sex.
0: Где я?
3: Coming.
0: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
3: Celebrate and suck some dick.
4: Mm.
3: Stick your fucking hands in my fucking

Я не буду тебя таскать, называть Я не буду Я могу сухо не отдать Опять твоё

0: добрый мы с
1: тобой. Спанкинг.
0: Я всегда буду садик. У меня так много денег, но мои плейс на месте.
2: Напиши ему сюда, говорю, чечене сарахамаки. Старый аэропорт, беха, братка. Татитим, Тоджикистон!

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
0: Coming.
1: С неба
0: Coming.
1: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
1: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
1: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
1: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
1: мужиков. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя.

зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как-то летом мы приехали сюда за проектом.
0: Fucking cunt.

0: арматура.
1: In my ass.
0: И это главное для нас. 15
2: Fucking slaves.
3: Billy Arrington.
4: Some shit.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. У нее бьется. Она не верит в
2: жопу. Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес, бигин вепонс.
1: Ой, ау.
2: Секс.
1: Плиз, я.
2: Ду анал.

0: встречу. Fisting. За встречу. Yeah. Они нуждаются в твоих sperm. Я не знаю, сколько у тебя
1: dicks.
0: Есть единственный факт.
1: Come.
0: Показатель твоего
1: dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Slave.
1: Хочет
0: do anal.
1: Без критической.
0: Suction. Аметрической.
1: Full dungeon.

0: bondage. Boy next door.
1: That's so dead.
2: Я охуевший, как будто ты не знаешь.

Три месяца назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать. Так что пусть в этой песне все остается как было.

0: завтра и
1: Full Master Band.
0: Мне занято
1: Anal
0: Fisting.
2: Yes, we can.
0: Я гублю
1: On Latex Club.
2: Yeah.
0: Чтобы
1: Master
0: Band.

0: ключа ультразекс. Я выключаю ультразекс. Выключаю ультразекс. Я выключаю ультразекс.
1: I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies.

0: come. Черт, I come.
1: Я сажусь за увожу тебя. Причем тут?
0: I come.
1: Причем тут?
0: I come.
1: Я просто сажусь.
0: Fifteen.

паленую. Такой же веселый, как и... Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мы. Лучше не трогай, ведь муха тоже... И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что это песня.

0: Дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство, следом отмывая
1: My ass.

0: что об этом лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
1: А муха тоже.

0: finger in my ass.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: И дело тут не в результат, а тех и прочее, и кстат.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
1: Vision. Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
2: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
2: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушение.

0: машины для...
1: Some dicks.
0: Поздно не ходи.
2: Just loop it up.
0: Поберегись.
1: Let's do anal.
0: Тихо так, что лучше огляни.

0: $300.
1: I'm in the fucking deep.
0: Dungeon. Fisting.
1: Dick.
0: Fisting. Fisting.
2: Каждый день как понедельник, прыгну в серый.
1: Эй, но.
2: Каждый день как понедельник, люблю стрель день.
3: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
1: табастана. Дик.
3: Забрал хуйня на классно сидит, так идет по моей пыли, прекрасен на вид.
2: Смотри, каждый день как будто
1: Дик.
2: Со мной рядом моя
0: тлейвин. Fisting.

0: не хватает сил.
1: Boy, that talk.
0: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasies
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.
0: Gay sex.

0: testing.
1: Заменит все.
2: Anal sex.
3: It's hot load.
4: Rip the skin.
2: Gay website.
1: Это новый.
2: Boy next door.
1: Без него теперь никак.
2: Fisting.
4: Anal.
1: Просто так.
2: Stick your finger in my ass.
5: Fucking slave.

0: You got to wrestle your ass.
1: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
2: Ain't no. Glory.

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семен
0: пиздуй обратно
1: в данжен.
0: Ты ищешь то, чем ясок. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал
1: Full master. Full master.

0: journey.
1: Boy, amazing.
0: Bad cock. Man.
1: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
0: Just lube it up.
2: Поберегись.
0: Do anal.
2: Тихо так, что лучше огляни.

0: Дальше.
1: Говорят, не...
2: I was dead.
1: Если...
3: Boy next door.
4: You ain't no fucking deal.
1: Да пока на пороге.
3: Boy.
1: Только черному.
3: Oh, master, fingers, tickle.

0: voi.
1: E a gatofrança lá vai.
2: Website
3: bondage.
1: За то, что свел меня с тобой. Boy.
2: Как?
4: Ты стала сексуальнее.
2: Fucking coming.
4: Тебе так идет мой
2: fisting your ass.
4: Тебе так к лицу мой
2: bondage latex glove.
4: И твоему новому
2: master.

Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он

0: зло, и однажды пришло на зло. Я влюблюсь в
1: performance art.
2: Bad.
0: Помни,
2: жаркий летний наш. Gay sex. Horny.
3: Big.

0: блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, хуйню. Рознь как бы и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? Билли Харрингтон. А вы знаете, что такое? Гей парти? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?
3: D-R-R-D, boy next door, D-R-R-D, fucking D, D-R-R-D, you're gonna dump, D-R-R-D, make me come, D-R-R-D, what you see, D-R-R-D, fantasy.

0: They're horny.
1: Bad talk.
2: Прошу тебя,
0: мастер, ты anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь.
0: Okay.
2: Кот лишь отправил, я думал, так можно.
0: Darko.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я oh. сотру. К чертовы, 100 тысяч на...
0: This thing...
3: Но это прям...
0: Wild.
3: Сейчас

0: сдохла
1: Россия.
0: Машина, блядь, ломается, в нее
1: пока
0: вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
2: Отвалился
1: Dick
2: под вечер, а я
1: This thing fucking deep.

0: Cup.
1: Artist.
2: Кричит, пошел ты нахуй, надо спанкинг покупать.
3: Машина

0: your
1: and you find
0: ass,
1: find
0: ass,
1: find
0: ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
0: Boy next door.
3: Пойму, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Semen.
0: Do anal.
3: Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: косяк. Эй, чтоб словить мешок, купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья...

0: Gotcha.
1: Звонкою пропела.
0: И на гей веб-сайт
1: взлетела. Птица в белых
2: latex glove.

0: Никаких не помогут любить по-настоящему.
1: Потеряем
0: каждый день, с которыми общался.
1: Увидели Long Latex Club.

0: dungeon. Do anal.
1: Six hot loads.
2: На картонке с высокой горки.
0: Horny.
2: Я не чувствовал.
0: Horny.
2: До этого долго. Я почувствовал.

0: Самим собой
1: The semen.
0: Теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроют, обожаю кровью, кровью. Стропон входит в
1: боль.
0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The semen.
0: Мою ношу под губою.
1: Бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой
0: нужен
1: фистинг.
0: Бой нужен
1: фистинг.
0: Бой нужен
1: фистинг.
0: Бой
1: Fisting,
0: нужен
1: fisting,
0: да.
1: Бой,
0: нужен
1: fisting,
0: бой,
1: нужен
0: fisting,
1: бой.
0: Вот концы,
1: the semen,
0: вакцины.

0: Дозировка вина, все будет красивен. Люблю Симен, люблю Симен. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки в Симены. Не певцы, а он похож на Симен. Обещаю,
1: you anal.
0: Не туси, я на фоне играет
1: Кристина.
0: Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Point, point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен Fisting Point.
0: Да. Да. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Фоне
0: играет Кристин. Фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting
1: Point.
0: Нужен
1: Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting
1: Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.

0: Давай, мы будем
1: Fingerstick.
0: Как настоящие. Алло, привет. Ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя?
1: Dungeon.
0: Я все еще

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гауш
0: с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: For master.
1: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как Siemens, цвет родной, прям так
2: сильно.
1: Фингер чит за
2: тейно,
1: смоки, смока и скучно, не смок. Эти клопы на мне, теперь они стоят два раза дороже. Сторис и пары, вау, да ты способен на большие магготи. Править на бойне, рядом всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
2: Dungeon.

0: приятный, еще приятней новенький пендель. Правил чай, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На как заполнить? Мне давно уже не 18. Полный слов. Цвет как
1: Семен.
0: Цвет родной, прям так солдан. Сингер, чит за
1: спину.
0: Дорогих
1: хэй.
0: Смолки, смолкай.

снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что он...

0: next door.
1: Gang enough.
2: Стоят
0: for master
2: bondage
3: по коленам у перехода
0: dungeon
3: палитеном. Привет,
0: gay party.
3: Я хороший
0: master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
0: And
4: suction.
3: Стоят
0: for master
2: bondage
3: по коленам у перехода
0: dungeon
3: палитеном. Привет,
0: gay party.
3: Я хороший
0: master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
0: And
4: suction.

0: Fire.
1: Fucking deep.
0: Стоят.
1: Full master bondage.
0: По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.
0: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
1: And sunshine.
0: Стоят.
1: Full master bondage.
0: По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.

0: fucking slaves.
1: For master. Anal.
0: Gay boss.
2: Gotcha it.
1: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который ласкает. А я
1: suck dick.

0: ass
1: matter in dungeon.
0: Sex coming my ass.
2: Really?
0: Разбивается на скоро будут на небесах. Coming my ass
1: matter in dungeon.
0: Sex coming my ass.

0: Со мной большие и у всех при себе
1: Семен.
0: Я представляю
2: Website.
0: Теперь новости интереснее, чем на канале.
2: It's all male.

0: начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
0: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
0: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backhacks.
0: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: Leatherhead.
1: Начал возлобить.
2: Some dick.
1: Ты отличался.
3: Penetration.
4: Billy Harrington.
1: Не сочти за.
2: Swallow. Dick.
3: My ass.
1: Дрожит.
4: От. Spanking.
1: Такой. Вот так он.
3: Fisting.
4: Ass. Billy Harrington.
1: И никуда не убежит. Никакой. А как он.
3: Swallow. Calm.
4: Billy Harrington.
3: Fucking dungeon.

0: никогда.
1: Do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration.
2: Билли Харрингтон.
0: И против
2: Билли Харрингтон.
1: Penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: На fisting anal
0: человек. Но все спокойны, если мирный
2: Билли Харрингтон
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass of Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow come
2: Billy Harrington
1: и fucking dungeon.

Boy next to Эшкинге айтпа, астар. Мы-то, а где твой план, чтоб заработала? Гонишься за мной, ты стер все баррикады. My

0: На полицу надписи Maiden.
1: Gay website.
0: Porn-ass. Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Play sex club. In my ass.
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Как?
0: Любит. До зари. От рассвета до заката.
1: Как?
0: На полице надписи
1: Porn-ass.
0: Едет
1: Darkholm, man.
0: А за этим
1: Porn-ass.
0: Русский
1: Real man.
0: Четко корректирует
1: Suck. Swallow up.

0: know.
1: The semen.
2: Boy, suck some dick. Suck some dick.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man.
3: Fisting ass. Fisting ass.
4: Будет
0: ass.
4: Будет ближе.
0: Latex glove.
4: Я хочу
0: talk.
4: Первый раз. И поэтому
0: ah, oh.
4: Ярко-желтые
0: oui, oui. Master
1: Seaman.

0: really bad cock. It's
1: making all your suck. Jerome has
2: gay sex.
3: Сегодня праздник у
4: Smartass.
3: Сегодня будут
1: fisting
0: and anal.
3: Девушек
0: bad cock.
3: С утра горят
0: and balls.
3: Пришли стоят
0: so horny.
5: The semen
3: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 bucks. Full master.
3: Важности по...

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
4: Where are my fucking pants?
3: Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоят.

0: Сука, вот.
1: Туда, где меня ждет
2: Павло.
1: А за ней пустая
2: Пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
1: Где признают, если
3: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door,
0: do anal.
2: Не ищи для твоего
1: ушного
0: села.
2: Просто привыкай, малый
3: бар.
0: Thunder Nasta.
2: Первый
0: fucking coming with your tongue up.

0: Барби.
1: Уже закатилась над этим парень. Мы твои.
0: Семен.
1: Станет им эликсиром.
2: Эй, но.
1: Ты надо решить только.
3: Да, да.
1: Лишь ты должен править.
3: Слэй!

0: Anal.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу,

0: dick.
1: Oh, yeah.
2: Добро пожаловать, Марк.
3: I want to see six hot loads.
2: Что будете заказывать?
4: Две жены.
5: The lash of the spanking.
4: Одно белое секстро.
6: Семен.
4: Ты остро.
1: Letter N.
4: Секстро.
7: Fuck you,
4: bitch.
2: Хорошо, сейчас будет сделано.
7: Fucking slave.
5: The lash of the spanking.

0: Всем шиш! Ваш бэкап готов!
1: Fucking slaves, get your ass back here!
2: This thing,
1: slaves!
0: Давай сюда!
2: This thing,
1: slaves!
2: Бэкап!
0: И достань большой!
2: The semen coming!
0: Белые, будто я на горибах!
2: Yes, you just... Anal!
0: Меня покорила!
2: This thing...
0: Давай сюда!
2: This thing, бэкап!
0: И достань большой!
2: The semen coming!
0: Белые, будто я на горибах!
2: Yes, you just... Anal!
0: Меня покорила!

0: любишь...
1: My fat cock?
2: Oh, shit, I'm sorry.
0: А ты не любишь, но и...
1: Suck dick.
0: То, что нельзя,
1: you ass.
2: Suck dick.

0: Гей Макхаб.
1: Фестинг.
2: Сторон. Бирюзовый.
1: Как?
2: Как ужин. Что-то не...
1: Стикфингер.
2: Что-то не...
1: Дуэйнов.
2: Он. Младший.
0: Гей Макхаб.
2: С улыбкой странной. Запросто мог стать.
1: Гей Бой.
2: Экраны только две...
1: Уи-уи.
2: Упали на его.
1: Так.

0: младший.
1: Game of cards.
0: Тяжелый случай, важность.
1: Some dick.
0: Себя не мучи.
2: Ой.
0: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
1: Bad.
0: Ты не
1: Boy next door.
0: И слава богу.
1: 300
0: лет спустя.

0: На лошади старая с мешком похуярила.
1: Я купила холодильник под названием рыбы нету, мяса нету. Положу.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне пол, детка, только что мне этот как? Ведь детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И куши перпл, ты G13, он нужен мне как ней, детка, you know what I mean. Только что мне этот как? Вот только что мне этот секс. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: Амин.
1: И теперь молю об одном, чтобы всегда было в нем.
0: This being asked.
1: Тебя сильно.
0: This being asked.
1: Тебя страстно. Нет на свете
0: Dark Home.
1: Красивей. Нету в мире
0: Ой.
1: Прекрасней.
0: This being asked.
1: Тебя крепко.
0: This being asked.
1: Тебя

0: on.
1: Светлый спанкинг.
2: И теперь молю об одном, чтобы мы всегда
3: вместе.

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя
1: Coming. Boy,
0: I'm
1: coming.
0: $300.
1: Dick. I don't do anal.
0: Fisting ass.
1: Fisting ass.
0: Oh.

0: your finger. Fuck it.
1: Billy Jay Harrington.
2: Master.
1: Billy Jay Harrington.
2: Master.
3: Они хотят сверху, это лямбу.

0: Наверное, все могло сложиться по-другому.
1: Да, но только если бы в центре другого района, возможно, все могло сложиться иначе. Если бы был хорошим мальчиком и не начал так рано. Может,

0: Special boys.
1: Или по соседству, были бы другими. Я не терся бы по
0: Гейм-Арди,
1: занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих, если есть много версий, а мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без
0: гачи.
1: Если бы тогда не попробовал афганский, не узнал

0: третьем не встретил бы с кем true, не только от не было бы
1: крипов,
0: не было бы дня моей маленькой, если бы не верил в то, что ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы если бы не строили интриг, надеясь, не была бы такой сладкой. Я сделал как на скачках, ты сделал ставку на кучу, которая нихуя не ханы. Хочешь жить кача, я дам тебе
2: спанки.
0: Хочешь раскачать, тогда ловись подачу. Залью чайником чая, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня как топливо для
2: спанки.
0: Чем тяжелее, тем выше план.

0: used to send 40 guys to the
1: Bano. Ask me that.
0: Tommy Shaft. Gay Money. Upper floor.
2: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рабчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так, как

0: рисованным тестом. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы мастер не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у Армена. Если бы я был нормальным, если бы знал, что около 16 века не впарил бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо вести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не запошляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не свалил бы китайскую семен. Сегодня не было бы dungeon. Если бы мне не надо было ездить Saturday на капотню. Если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни гей ни эфира, не было бы
1: гачи.
0: Если бы не было бы, если бы прошлым летом
1: dungeon
0: бы не распался, может, и не вышел бы этот совместный
1: Васи,
0: согласен.

0: suck.
1: So horny.
0: Suck.
2: Этот новый день.
3: Все сеньи среди шума и суеты. Мимо
1: Нексуар.
3: По домов, по мостовым.
4: По мостовым.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me calm.
3: Все сеньи среди шума и суеты. Мимо
1: Нексуар.
3: Мимо домов, по мостовым.
4: По мостовым.
3: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: звука.
1: Make me come.
0: Все сверху среди шума и суеты. Нема домой, по мостовым, по мостовым.
2: Бендарко.
0: Братка, с ним набери немного воздуха.

0: Suck dick.
1: Wee-wee.
2: Мне в тебе нравится. Да и в целом.
0: Anal.
2: Очень нравишься.
0: Bad cock.
2: But-

0: For what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой...
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking ass.
1: Моим...

0: слез
1: и dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking slave.

0: Сиди высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Testing.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick finger.

0: Enjoy.
1: Sex.
2: Я имею право
0: And you ain't no.
3: Spank
0: ain't no.
4: Dark
5: hole.
6: Gay.
7: Я одет в этот день. Вашим я.
0: Sex.
7: Сегодня
0: 30.
7: Скажу.
0: Don't stop. Sex. Horny.
3: Spank.
0: No.
4: Dark hole.
0: Bondage.
7: Oh.
0: Sex. Dungeon. Submission.
8: No.
0: Sex.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна.
1: Данжен.
0: Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас причем замечать.
1: Come.
0: Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная.
2: Slave.
0: Без тайного рукопожатия сочиняю.
1: Gay party.
0: Стукачок, ведь мы запрещенная.
2: Positive tension.

следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок. Городской непрошенный лет сто, как под рубящим будущим тубусь успешно несущий. У нас нет ни

0: Конечно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори.
2: Faggot.
0: Какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное. Лучше залипать на
3: Billy Harrington.
0: Столичных. Сделаешь мне
1: 15.
0: Пусть и не физически будем.
1: Swallow cum.
0: Так и не ставши близкими. Хватит это
2: Shit.
0: Нести про вечную. Но я утешаешь.
1: Fucking
0: coming.
1: Next door.
0: Семена. Душит тут.

0: An ass.
1: Я чувствую, что...
2: Master.
3: Spanking.
1: Среди...
0: Old dungeon.
1: Я пытаюсь...
0: Loop it up.
1: Лет как из ведра. Он бы рад, но нет даже...
0: My car's not

0: Shampoo that cock.
1: Say no.
0: Pulka. Тлиньоні гато. Тебе был в лист.
1: Hit the star fanzies.
0: Она не рядом, да бесть. Но разбился, да бесть.
1: Movie star.

0: ослепший старый ночи бродил, на разлил
1: он
0: эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Конечно.
1: Ну, Данил,
0: порвали все эти фонарей.
1: Банды.
0: Касали сраницы, попал это варишь.
2: Лопаня.
0: Сарин.
1: Да, да, да, да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: наслаждение.
1: Now! Стоп, Steve Randall. Stop, Что я не могу?
2: Harrington.
1: Израиль. Эй,

0: Doom.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: Of matter.
2: Помогло.
4: Semen.
5: Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: Yuck.
2: Ночной.
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.